0: Да.
1: Фымзба, фымзбава, фымзбава тэ, фымзба, фымзбава, фымзбава тэ цэ у, ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, рынцэкэтэ-бэ-бэ, нцкэрмэ, фымзба, фымзбава, фымзбава тэ,